0: Славуя.
1: Нараса Яван.
0: Тасма при.
1: Нараса Яван.
0: Туи Вау Паса.
1: Нараса Яван.